приступила к производству компьютеров персональной персональных спутников. Приступила к производству.